0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Председатель Европейского парламента Роберта Мецола сегодня прибыла в Словакию. Она встретится с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раше, а затем с премьер-министром Робертом Фицо. Во второй половине дня она встретится с президентом Словакии Петером Пеллегрини. В четверг министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланер открыл первое в истории словацкое посольство в Танзании. На церемонии открытия в столице Дар-эс-Саламе также присутствовал глава танзанийской дипломатии Махмуд Табит Комбо. Бланер сообщил, что ему удалось заручиться поддержкой Танзании в отношении кандидатуры Словацкой Республики на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы. В понедельник, 15 июня, президент Петер Пеллегрини примет премьер-министра Индии Нарендру Моди, который прибудет в Словацкую республику с однодневным официальным визитом. Основной темой встречи станет двустороннее сотрудничество между Словацкой республикой и Индией и возможности его укрепления, что станет продолжением.

0: Главы государства, канцелярии президента Словацкой республики совместно с Национальной службой переливания крови организуют шестую ежегодную акцию «Президентская капля крови». Это мероприятие открывает ежегодные празднования Всемирного дня донора крови в Словакии, который отмечается 14 июня. В четверг в столице Словакии стартовал международный Братиславский фестиваль хорового и оркестрового искусства 2026. В этом году фестиваль будет предназначен исключительно для хоров. Большинство оркестров участвуют в июльских фестивалях, сказал Милан Колина, художественный руководитель фестиваля, который примет до 500 участников и 16 хоров. Будут представлены Чехия, Германия, Финляндия, Польша и Словакия. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
2: Словакия перестала быть страной, из которой люди уезжают в поисках лучшей жизни за границу. Об этом свидетельствуют новые данные аналитического отдела Министерства финансов Института финансовой политики. Они показывают, что в последнее время из-за границы возвращается больше людей, чем уезжает. Однако аналитики указывают на еще более важный момент. Статистика показывает, что в долгосрочной перспективе все меньше и меньше людей покидают Словакию в поисках работы. По мнению экспертов, это в основном связано с тем, что у них больше возможностей трудоустройства на родине, что снижает стремление покинуть страну. Институт финансовой политики отмечает, что хотя в 2014 году Словакию покинули более 51 тысячи человек, в страну вернулось менее 30 тысяч. За исключением 2021 года, с каждым годом число отъездов сокращается. Государственные аналитики работают преимущественно с данными страховых медицинских компаний. Такие данные лучше отражают ситуацию с людьми, которые действительно уехали за границу на работу или вернулись из-за рубежа. Улучшение ситуации важно главным образом потому, что в компаниях всех секторов экономики в долгосрочной перспективе наблюдается нехватка десятков тысяч квалифицированных специалистов. Однако многие ведущие аналитики рекомендуют проявлять осторожность при чтении последних данных. По их мнению, позитивная тенденция возвращения людей из-за границы – хороший сигнал, но это не означает, что Словакия автоматически остается в плюсе. Следует также учитывать, что некоторые из них, кто уехал после вступления Словакии в ЕС или в течение последнего десятилетия, сейчас, естественно, вступают в фазу, когда им приходится решать семейные проблемы, вопросы жилья, стабильности и близости к дому. Ситуация усугубляется более высокими ценами на проживание за границей и расширением возможностей для удаленной работы. Несмотря на то, что все меньше людей покидают Словакию, чтобы работать за границей, это пока не предвещает беспроблемного периода. Структура миграции имеет большее значение для экономики, чем сам миграционный баланс, который является хорошим базовым показателем, но сам по себе не говорит о том, приобретает или теряет страна человеческий капитал. Решающим фактором является то, кто уезжает, кто возвращается, в каком возрасте, с каким образованием, опытом и по каким профессиям, считают ведущие аналитики. Если в Словакию возвращаются люди трудоспособного возраста с опытом работы за рубежом, знанием языков, связями и капиталом, это очень позитивно. Однако, если лучшие выпускники средних школ уезжают, и значительная их часть не возвращается после обучения за границей, Словакия теряет людей с самым высоким потенциалом на будущее. Наша экономика также сталкивается с масштабной проблемой – демографическим кризисом. Само правительство признает в своих материалах докладе о производительности и конкурентоспособности Словакии за 2025 год, что стране необходимо решить эту проблему. Пока государство не найдет способ преодолеть демографический кризис, нехватка квалифицированных кадров компенсируется трудовыми мигрантами. Сейчас их в Словакии больше, чем когда-либо прежде. На начало апреля 2026 года здесь работало более 151 тысячи иностранцев. В 2014 году их число составляло в среднем чуть менее 17 тысяч, а в прошлом году около 129 тысяч. За последние десятилетия их число увеличилось почти в 9 раз, и словацкий рынок труда все больше зависит от них.

0: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Прошло 40 лет с момента открытия в Тернаве совершенно нового факультета. В связи со значительным развитием машиностроительной отрасли и строительством атомной электростанции, системе образования потребовались сотни выпускников по специальности машиностроения и технологии. Об одном из самых успешных вузов Словакии мы расскажем в нашем первом сюжете. Ну а затем мы пригласим вас в австрийский город Айзенштадт, откуда вещает словацкое радио «Диатон». Материал о работе этой редакции мы подготовили для вас совместно с нашей коллегой Ингрид Сланниковой. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Прошло 40 лет с момента открытия в Тернаве совершенно нового факультета. В связи со значительным развитием машиностроительной отрасли и строительством атомной электростанции системе образования потребовались сотни выпускников по специальности машиностроения и технологии. Именно по этой причине факультет первоначально назывался факультетом машиностроения и технологии.
2: После вступления в Европейский Союз произошли большие перемены. В то время это здание университета в Тернаве было перестроено в большой современный университетский кампус. Он напрямую соответствовал практике и потребностям технических компаний Словакии. 28 мая факультет материаловедения и технологий Словацкого технического университета отметил свой юбилей. О его нынешнем состоянии нам рассказал декан факультета Милош Чамбал.
3: Складиска инфраструктуры, одна из наилучших технических вооружений.
0: С точки зрения инфраструктуры мы являемся одним из лучших технически оснащенных факультетов. Это означает, что в данной области материаловедения и машиностроения мы действительно располагаем самым высококачественным технологическим оборудованием, созданным в рамках европейских проектов. Таким образом, в этом отношении инфраструктура находится на действительно потрясающем уровне.
2: Рыночный спрос на выпускников в этих областях высок. Было ли это естественным условием для создания такой университетской базы?
3: Где-то с ним припоено, то внимам, целком слушный посыл для диска.
0: Рыночный спрос и университетская программа взаимосвязаны, и в этом я вижу довольно существенный сдвиг в отношениях между государством и университетом. Приоритеты четко определены, учитывая и тот факт, что факультет расположен в регионе, где мы находимся в непосредственной близости от атомной электростанции. По этой причине мы фактически разрабатываем учебные программы, чтобы выпускать специалистов, которые смогут работать, например, на атомной электростанции. Таким образом, с этой точки зрения, сейчас все действительно взаимосвязано.
2: Давайте поговорим о профиле состава факультета с точки зрения количества студентов и выпускников и их востребованности на рынке труда.
0: В настоящее время в университете обучается около 1600 студентов. В прошлом году работодатели оценивали выпускников факультета материаловедения и технологий по такому репрезентативному рейтингу или шкале, считая их самыми высококвалифицированными или востребованными на рынке труда. Именно это я и пытался как-то определить в своем сегодняшнем выступлении. Факультет материаловедения и технологий в Тернаве был создан с целью подготовки выпускников с широким спектром специализации, то есть также с учетом высокой универсальности и гибкости. По этой причине наши выпускники, вероятно, наиболее востребованы на рынке труда. У меня сейчас нет под рукой точной статистики, но почти все наши выпускники второго цикла, которые действительно заканчивают обучение, уже трудоустроены в какие-нибудь прибыльные компании или получают стабильную должность на каком-нибудь заводе.
2: Проявляют ли выпускники средних школ интерес к материаловедению и подают ли заявки на поступление на этот факультет?
0: Сегодня на мероприятии присутствовало много важных компаний, и суть вашего вопроса мы все еще обсуждаем с их представителями. У нас есть хорошие показатели по этому вопросу. Согласно последним статистическим данным, 98% выпускников нашего факультета трудоустроены по своей специальности. Другие университеты Словакии далеко не достигают таких показателей. В нашей стране существует проблема поступления, которая касается не только средних, но и начальных школ. Необходимо, чтобы ученик хоть немного ориентировался на естественные науки, например, на математику или на технические предметы. Без хорошей базы в этой области обучения ученики не поступают в промышленные училища, профессиональные школы. Как правило, если выпускники профессиональных школ не сразу начинают работать после окончания средней школы, то они продолжают обучение в технических вузах Словакии. Когда неделю назад на встрече с директорами различных компаний атомной энергетики, таких как научно-исследовательский институт атомной энергетики, словацкая компания атомной энергетики или компания по атомной энергетике и выводу из эксплуатации, мне сказали, что им нужно 2000 выпускников технических специальностей в течение 3 лет. Им нужны были не просто инженеры, ядерщики или физики. На самом деле им нужны люди с техническим и логическим мышлением, и их всегда можно переобучить по мере необходимости. Широкий спектр профессиональных применений очень привлекателен для наших потенциальных выпускников. На нашем факультете мы также привлекаем студентов из-за рубежа, поскольку словацких студентов пока относительно немного по сравнению с реальными потребностями рынка.
2: Мы рассказываем о 4 десятилетиях существования факультета материаловедения и технологий Словацкого технического университета, расположенного в Трнаве. С момента своего основания кафедры этого факультета специализировались на практическом применении в автомобильной, машиностроительной и энергетической отраслях, но наибольшего успеха факультет добился за последние 20 лет. Тогдашний декан Оливер Моравчик сосредоточил основное внимание на значительной модернизации факультета, которая принесла ряд успехов. На праздновании 40-летия факультета также собрались вместе те, кто помнит период его основания. Нынешний ректор Словацкого технического университета Максимилиан Стреми также является выпускником вышеупомянутого факультета материаловедения и технологий этого университета в Трнаве.
0: Развитие, особенно после революции, совершило невероятный поворот благодаря профессору Оливеру Муравчику, который не побоялся использовать структурные фонды, благодаря которым мы обеспечили реконструкцию инфраструктуры, лабораторий, а также благоустройство кампуса и перемещение всех тех институтов и факультетов, которые первоначально располагались по всему городу Трнава, в один невероятно красивый кампус.
2: Можно ли предположить, что это связано с тем, что, возможно, этот конкретный сектор в университетской программе, скажем, автомобильная промышленность, стал настолько востребованным после 2000 года?
3: Наша академия, не наша университет, а вообще обычные университеты, те технические, которые есть у нас в Словакии.
0: Наши академики не только наш университет, но и в целом университеты технической направленности в Словакии обладают самым сильным потенциалом и связями с промышленными частными секторами с точки зрения различных профессий, будь то инженеры-механики, инженеры-автоматизации или архитекторы, которые в основном сотрудничают с городами и регионами. Эти контакты помогают нам улучшать нашу внутреннюю инфраструктуру, а также реализовывать проекты в направлении сотрудничества с внешней средой.
2: Одним из преподавателей, награжденных по случаю создания факультета, является Любомир Чаплович, который 40 лет назад инициировал создание факультета материаловедения и технологий Словацкого технического университета.
0: Факультет машиностроения в Братиславе в то время был переполнен, поскольку мы принимали около 1200 студентов на первый курс. Наш бывший декан считал, что если у нас будет столько студентов, нам разрешат построить пристройку к факультету машиностроения на площади Свободы. Внезапно министерство сообщило, что после частичного закрытия педагогического факультета в Трнаве освободилось место, и наш бывший заведующий кафедрой подхватил эту идею и в итоге получил возможность создать в Трнаве факультет. Первоначально факультет машиностроения и технологий.
2: Значит, что на этом факультете области изучения были несколько более узкоспециализированными, чем на первоначальном факультете машиностроения.
4: На этой страничке факультет были отборы конструкционные.
0: На новом факультете были кафедры проектирования, технологий и экономики. Это дало нам возможность освободиться от исключительной специализации инженеров-конструкторов, получить возможность самостоятельно отбирать студентов. Также в тот период появилась возможность для тех, кто был исключен из партии после 1968 года, вновь занимать определенные должности в академической сфере.
2: Одним из выпускников, которых факультет чествовал по случаю своего основания, стал Мирослав Трнка, соучредитель компании по разработке антивирусного программного обеспечения, работающего по всему миру.
0: Этот факультет, безусловно, оказал влияние на мое развитие. В конце концов, первый антивирусный продукт, который мы с Петром Пашком создали, был разработан, когда я только пришел на факультет работать. Факультет претерпел огромные изменения, что меня лично очень трогает, потому что все движется в правильном направлении. Сейчас он выглядит просто превосходно. Думаю, это во многом заслуга моего бывшего коллеги по факультету Оливера Муравчика, который 2 срока занимал здесь должность декана. По всей видимости, здесь добились огромных успехов, в том числе и благодаря средствам из европейских структурных фондов.
2: В будущем мы желаем факультету материаловедения и технологий Словацкого технического университета, расположенного в Трнаве, множество успешных выпускников.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Перечень стран, в которых многие словаки нашли свой новый дом, безусловно, входит и Австрия. Словаки проживают вовсе не только в приграничных районах между Братиславой и Веной, но и по всей территории соседней страны. Они основали здесь разные объединения, фольклорные ансамбли, издают журналы, книги и транслируют также радиопередачи для местной словацкой общины под названием «Радио Диатон». Их редакция находится в городе Айзенштадт, который мы сегодня вместе посетим и представим вам работу по радиовещанию словацких коллег в соседней Австрии. В сегодняшней очередной части нашей рубрики о словацких радиостанциях и их авторах, работающих за рубежом.
5: Находимся на уполном выходе Ракуска.
6: Мы находимся на самом востоке Австрии, в Бургенланде, самой молодой из федеральных земель в нашей соседней стране, отметившей позапрошлом году столетие со дня присоединения к Австрии. В настоящее время в Бургенланде проживает не так много словаков, за исключением северной части Бургенланда, где, например, находится город Кидзе. В 2018 году Кидзе стал самым быстрорастущим муниципалитетом Австрии, именно благодаря большому количеству переехавших жить сюда людей из Словакии.
0: У наших южных соседей в Австрии очень радушно приняла нас Мирка Шпринг. У нее постоянное жительство здесь, в федеральной земле Бургенланд. Вместе с Моникой Каудер она работает на австрийском радио ОРФ в Айзенштадте, где они создают радиопередачи с названием «Радио Диатон». Это вещание для словаков, живущих в этой стране. Итак, давайте зайдем вместе с ними в здание радио, где создаются не только радиопередачи, но, как вы, дорогие слушатели, узнаете в итоге и телевизионные передачи на словацком языке.
5: Находимся в будове Краинского студия Бургенланд у ОРФ.
6: Мы находимся в Бургенланде в здании региональной студии австрийской национальной общественной телерадиокомпании ОРФ, где создаются передачи для регионального радио и телевидения Бургенланда, а также практически для всех коренных национальных групп, проживающих в Австрии.
0: В Австрии проживают 6 национальных групп. Помимо словацкого языка, на каких еще языках ведутся радиотрансляции из этого здания?
6: В эфире также осуществляется вещание на бургенландском наречии хорватского языка, цыганском, венгерском и чешском языках.
0: Итак, мы уже вошли в само здание радио. С виду очень современное, и невольно создается ощущение, будто мы находимся в галерее, поскольку здесь можно увидеть много произведений искусства.
6: Региональная студия в Бургенланде, как и почти все остальные в других федеральных землях Австрии, была спроектирована архитектором Густавом Пахелем, который также был художником-карикатуристом. Все региональные студии в Австрии были построены и открыты в 60-х годах, за исключением студии в Санкт-Пёльтене, та появилась позже. Все эти студии окрашены в цвета ОРФ, включая красные, за исключением одной федеральной земли Штирия, поскольку у нее региональный цвет зеленый, и у Штирии в ОРФ есть свои зеленые цвета. Сам художник-карикатурист и архитектор Густав Файхель называл эти здания фантастическими космическими кораблями.
0: Вы, должно быть, прекрасно проводите время, работая в таких помещениях.
6: Да, работать здесь очень хорошо.
0: Давайте вместе посмотрим ваши студии. Они тоже красного цвета?
6: Да, студии тоже красные. Даже у окон рамы красного цвета, как и у балок над окнами. Все двери здесь красные. Красный цвет в этом здании царит безраздельно.
0: Мы переместились из вестибюля в студию ОРФ. И вместе с нами здесь уже находится Моника.
7: Это наши радиостудии, где записываются различные передачи, в том числе и наша, с названием «Радио Диатон». Она выходит в эфир по понедельникам в 21:40. Продолжительность передачи ровно 19 минут 50 секунд. Слушатели могут слушать нас посредством радиоприемников в Вене, в Бургенланде, а также в прямом эфире посредством интернета по всей Австрии и даже в Словакии и во всем мире.
0: Цель вашего вещания – информировать о событиях, мероприятиях местную словацкую общину, Что еще для вас важно передавать в ваших передачах?
5: Расправляме о сполках, которые тут функую, о фольклоре, о культуре.
7: Мы рассказываем о действующих здесь объединениях, о фольклоре, о культуре, об интересных людях, которые в Австрии чего-то достигли, а также об историях из повседневной жизни словаков, которые переехали сюда и живут здесь уже давно. Также о недавно переехавших по разным мотивам, ради работы, учебы или своей любви.
0: Мирка, вы работаете на этом радио уже более 20 лет. В чем ваша сфера деятельности? Чему вы посвящаете внимание в ваших программах?
5: Я саменуем уполне всем темам, которые сатикаю словаку.
6: Я освещаю абсолютно все темы, связанные со словаками, живущими в Австрии. Не обязательно только в Вене. Это рассказы о людях из разных регионов. Мне очень нравится показывать, сколько талантливых словаков живет и работает в Австрии. Это не только художники, но и ученые, писатели. Здесь невероятное разнообразие словаков, творческих людей.
0: Благодаря вашей работе у вас есть также представление, в каких точках этой страны проживают словаки.
6: Конечно, большинство из них проживают в Вене. Мы также являемся венской редакцией или редакцией венских словаков. Много словаков живет и в приграничном регионе, например, в Бургенланде, в Кидзе или в Хайнбурге, в Вольфстале.
0: Моника, вы работаете на этом радио уже 4 года. Чем именно вы занимаетесь? Что вас увлекает?
7: Я тоже уделяю внимание людям, которые здесь живут. Мне очень нравится говорить о художниках, писателях и культурной жизни. Я затрагиваю самые разные темы.
0: Мирка, какова история словацкого вещания в Австрии? Когда словацкий язык впервые зазвучал на волнах ОРФ?
5: В конце
6: 90-х, кажется, где-то в 1998 году, начало вещать радио Шпунге. Радио Диатон появилось позже. Несколько молодых людей из чехословацкой школы имени Каменского, которая находится в Вене, участвовали в работе радио Шпунге. И, конечно, темы тогда были немного другими. Они касались больше молодежи, поскольку сама молодежь их разрабатывала. Мы также выходили в эфир на средних волнах, которых сегодня уже нет, и вещаем с 2009 года, когда здесь, в Бургенланде, был создан Центр компетенции для национальных групп. Поэтому мы ведем вещание из Бургенланда на Вену.
0: Есть ли у местной чешской общины подобная радиопередача?
5: У
6: чешской общины тоже есть такая радиопередача, она называется «Радио Дротяк». И они выходят в эфир на полчаса раньше нас.
8: Музик. Музик. Словакиш. Auf Radio Burgenland.
0: В вашем эфире вы не только говорите на словацком языке, вашим слушателям нравится и словацкая популярная музыка, которую вы им предлагаете.
5: Веселами каждую среду удобную релацию.
6: По средам мы транслируем музыкальное шоу с названием «Музыкальная мозаика». И это всегда двухчасовой блок, в котором по очереди выступают все 5 национальных коллективов Бургенланда. Так что наш черед в эфире бывает каждые 2-3 недели. Я всегда выбираю словацкую популярную музыку. Может быть, иногда звучат и песни 70-х лет, но чаще всего это диапазон с 80-х и до наших дней.
0: Какие исполнители нравятся вашим слушателям больше всего?
5: Рихарда Миллера пуштям вельми рада. Элан, Мираж Бирку.
6: Мне лично очень нравится ставить Рихарда Миллера, группу Элан, Мираж Бирку, Марику Гомбитову. Все, что может предложить словацкая музыка. Я выбираю лучшее.
8: Музик. Музик.
0: Вы обе создаете словацкие радиопередачи, но одновременно работаете и над телевизионными передачами на словацком языке.
7: Да, у нас есть чешско-словацкая программа, создаваемая совместно с чешской редакцией. Она называется «Чешское и словацкое эхо». Мы транслируем ее раз в 2 месяца, во второе воскресенье четного месяца. Это получасовой эфир. В нашей программе говорим и на чешском, и на словацком языках. Кроме того, у нас совместная передача с остальными языковыми редакциями. В ней представлены все 6 национальных групп Австрии. И в ней всегда есть словацкий сюжет, который мы создаем в нашей словацкой редакции.
0: Видимо, в этих сюжетах есть и субтитры, чтобы и другие национальности, включая представителей национального большинства, имели представление о содержании сюжетов.
7: Да, конечно. Каждая редакция в первую очередь создает сюжеты на своем языке, а субтитры на немецком, чтобы у каждого человека в стране была возможность понять и узнать для себя что-то новое. Программа «Чешское и словацкое эхо» в прошлом году отметила свое 15-летие, а совместная программа, о которой я упоминала, на 6 языках выходит в эфир с сентября 2022 года.
0: Все вы в качестве создателей этих национальных программ работаете и сотрудничаете вместе. Вероятно, это сотрудничество приносит вам удовольствие.
9: Ано, самозреме, коммуникуеме немецки всеци, але та сполупраца...
7: Да, конечно. Мы все общаемся на немецком. И сотрудничество у нас действительно отличное. Оно приносит взаимное обогащение.
0: А ваши коллеги уже успели выучить словацкие слова? Например, коллеги на телевидении, операторы или режиссеры?
5: Некоторые со снажья до конца годя някое словенское словичко.
6: Некоторые пытаются иногда вставлять словацкие слова во время общения, но при этом больше черпают из бургенландского диалекта хорватского языка, который им ближе. Потому что в этом регионе это более распространенный диалект. Можно сказать, что у нас мультилингвистическое общение. Можно услышать хорватские слова, словацкие тоже, а иногда ребята просто воображают, что сказали что-то на словацком языке.
0: Для Мирки Шпринг и Моники Каудры эта работа интересна тем, что они могут работать на родном языке в чужой стране и рассказывать об успехах словаков. Наш визит в австрийский город Айнзенштадт подошел к концу. Как и наша встреча в редакции, в которой создается словацкая радиопередача «Радио Диатон» и телевизионная программа «Чешское и словацкое эхо». Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».